0: Nemu ilmu.
1: Nemu di mana?
2: Mana kek? Tanya mulu lu.
3: Allah Allah, kok bisa ya? Kamu diam-diam mikir random.
4: Ya.
3: Aduh. Ya, hai.
4: Bisa aja ini Kanjar Kaisar, luar biasa. Tapi memang lu pasti sob pernah tiba-tiba mikirin sesuatu hal yang random.
3: Iya memang.
4: Kayak misalkan lu lagi ngecor misalkan. Lu mikirin, kuda makan jukut goreng juga gak ya?
3: Nah, ketika di tengah-tengah ngecor tuh ya. Kenapa kuda makan jukut goreng? Mana dia minta ususnya kering lagi.
4: Atau enggak, kalau lu lagi ngelamun. Itu tuh sering kejadian lu tiba-tiba mikir random. Tapi tenang, itu adalah hal normal ternyata.
3: Oh, jadi enggak apa-apa gitu ya buat mikir random.
4: Enggak apa-apa. Itu memang sering terjadi. Karena kalau misalnya kita lagi ngelamun atau lagi istirahat, itu kadang tiba-tiba salah satu saraf otak, default mode network atau DMN.
3: Beuh, keren banget Devan pakai bahasa Inggris nih.
4: Itu otomatis nyala. Saat kita lagi ngelamun atau kita lagi istirahat. Atau enggak lagi ngerjain sesuatu yang rutin tapi enggak butuh konsentrasi yang berlebih.
3: Jadi nyantai aja, nyantai gitu ya.
4: Dan itu normal. Itu sebenarnya bagus banget buat konsolidasiin memori, memicu kreativitas, serta nyari solusi masalah.
3: Oh,
4: di bawah alam sadar.
3: Jadi ternyata sob, begitu. Ada sistemnya. Kagak sekonyong-konyong yang gue bilang tadi.
4: Betul, dan itu bukan hal yang negatif, malah hal positif. Bisa micu kreativitas loh.
3: Eh iya juga ya.
4: Misalkan nih, lu lagi rapat.
3: Iya.
4: Lagi rapat, kalau yang butuh kreatif apa? WO deh, WO.
3: Wedding ya.
4: Wedding ya. Lu lagi bingung ini dekornya gimana ya. Lu bisa tiba-tiba aja nanti pas rapat ngangkat tangan.
5: To Taruna. Radamandi Taruna hui tojiki azrui zaku inti hobi shumo. Ta radui Asia Plus. Коротко о главном.
6: В Таджикистане учреждена международная премия Авиценны. В стране завершен весенний призыв в армию. Китай пришлет в Таджикистан рабочих для модернизации программ-пункта Кульма. Фильм «Рыба на крючке» получил главный приз кинофестиваля в Забайкалье. В Душанбе начали работу 30 новых электробусов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
7: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
8: «НИДО» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Говорят, хочешь узнать человека, посмотри, как он ведет себя дома. Не в гостях, не на свидание, а когда интернет завис, вода отключилась и носок потерялся. Одни люди в стрессе становятся генералами, всем молчать, сейчас разберемся. Другие сразу философами. В этой жизни все временно, даже Wi-Fi. Есть люди, которые никогда не признают ошибку. Даже если сели не в ту маршрутку, они скажут: «Я вообще-то хотел посмотреть город». А есть те, кто извиняется даже перед дверью, если ударился в него. Характер особенно видно в мелочах. Как человек спорит, как просит помощь, умеет ли благодарить, как относится к тем, кто слабее. Иногда внешне спокойный человек носит внутри целую бурю, а самый громкий в компании может оказаться очень ранимым. Поэтому не видно все сразу. Но быть действительно хороший психолог. Он снимает маски быстрее, чем любые разговоры. А как насчет вас, дорогие слушатели? Вы узнали себя или близких в этих примерах? С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
8: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
10: Улами дакик.
11: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj
12: 445.
0: 45 метр дар узеи тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026-1 карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50,000 дона кулчақанд истифода шуда буд.
11: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

Новое радио. Современные хиты для бодрого утра. Новое радио. Для легкого дня. Новое радио. Для нескучного вечера. Новое радио. Радио современных хитов.

0: Аудио сторис.
1: Белый трюфель стоит около 2000 евро за килограмм, черный – от 700 евро. Цена зависит от размера, веса, сезона и урожайности. Белые собирают с октября по декабрь, черные – с ноября по март. В отличие от обычных грибов, трюфель растет под землей, на глубине до 2 метров, образуя симбиоз с корнями дуба, бука и других деревьев. Найти его без помощников невозможно. Гриб привлекает животных и насекомых особым запахом. Традиционно для поиска трюфелей использовали свиней, особенно самок, так как запах гриба похож на их феромоны. Свиней приучают к запаху с детства, а благодаря острому обонянию они могут учуять гриб даже на большой глубине. Однако удержать свинью от поедания находки бывает непросто. Сейчас все чаще используют собак, особенно породу лагота романьола. Они не только отлично ищут трюфели, но и могут работать часами, обнюхивая большие территории. Кроме того, собак легче контролировать. Иногда за трюфелями охотятся и медведи, но договориться с ними о разделе добычи пока не получается.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: На дороге к средневековой крепости Амберт в Армении находится место, которое прославилось нарушением законов гравитации. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть невероятное. Автомобиль с выключенным двигателем и на нейтральной передаче сам катится в гору. Еще более поразительно то, что налитая на асфальт вода течет вверх, вопреки закону тяготения. На первый взгляд это действительно похоже на аномалию. Дорога выглядит как пригорок, и сила тяжести должна тянуть машину вниз. Но все объясняется оптической иллюзией. Сотрудники Института физических исследований Национальной академии наук Армении провели точные замеры с помощью нивелира. Выяснилось, что дорога на самом деле идет под легким уклоном вниз. Иллюзию подъема создает окружающий ландшафт. Линия горизонта закрыта, и мозг человека, который привык к определенным ориентирам, обманывается.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия и Казахстан сохраняют стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, в основном в национальных валютах, написал Владимир Путин в статье в преддверии визита в Казахстан. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. С участием российских инвесторов в республике реализуется 70 крупных проектов в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в Евразийском экономическом форуме в Астане.
2: Это такое достаточно крупное экономическое мероприятие. Ожидается присутствие порядка 3000 человек, причем, как посчитали, с 45 стран мира. Россия.

0: Южные группировки ликвидировали за сутки около 100 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой мотопехотной бригад и бригады морской пехоты в районах Куртовки, Рай-Александровки, Дружковки, Тихоновки, Артема, Николаевки, Краматорской, Константиновки. Противник потерял более 85 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Страйкер», 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».
0: Средствами ПВО России сбиты 3 ракеты производства Франции, 10 управляемых авиабомб, 255 дронов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Армия России также поразила места производства, хранения, запуска и управления БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Реакция западных стран на атаку ВСУ на Старобельск – это моральный крах и полный позор, заявил Василий Небензя в ООН. По мнению российского постпреда, в политической картине мира западных политиков дети давно поделены на удобных и неудобных жертв. Генсек ООН Гутерреш учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но прячется за сухими фразами, когда дело касается ударов по российским гражданским объектам. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
2: Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями. Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
0: Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей.
3: Инициатива сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано, общественно-государственного института. В этой связи будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции и свою должность президента РСПП.
0: Глава РСПП предложил президенту предложение по реформе системы защиты прав предпринимателей. Четверг и пятница в столичном регионе станут самыми холодными днями на этой неделе, сообщили в гидрометцентре. 28 мая днем в Москве 11-13 тепла. Ветер стихнет к среде, и до пятницы его порывы будут до 10 метров в секунду. Оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: 27 мая в Петербурге 10 тепла, небольшой дождь. В Москве плюс 13 и также дождливо. Сейчас в российской столице 9 градусов тепла.